0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба, и будет падать. В субботу – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2, дробь 2.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. И.П. Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом.

0: Выдачу в идеале на раздаче.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы. Депутаты предлагают запретить давать микрозаймы с 10 вечера до 6 утра. Россиянам рассказали об опасности грязных наушников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей, заявили в компании. Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200-300 евро или долларов, представляясь умным роботом от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают посмотреть, как зарабатывать, а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении. В Госдуме выступили с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, сообщает газета.ру. Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе отмечается, что именно в ночное время вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий. Поэтому возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений, подчеркнули авторы инициативы. Наушники, на которых скопили загрязнения, способны навредить не только коже, но и здоровью наружного слухового прохода. Об этом рассказала врач-отоларинголог Марина Салтанова. На поверхности наушников постепенно скапливается разнообразная грязь и определенные микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода создает благоприятные условия для их размножения. Если при этом на коже имеются микротравмы, риск развития воспаления значительно возрастает, объяснила врач в беседе с газетой.ру. Специалист уточнила, что одной из распространенных причин возникновения наружного отита как раз и становятся недостаточно чистые наушники.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511 3 восьмерки!
5: Солнце, пляж!
6: И у нас цены отдыхают! В Доброцене месяц жарких цен!
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам, товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
14: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
13: А что можно делать?
14: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
13: А официанты и администратор?
14: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
13: То есть можно начать проще?
14: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
13: Нормально.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
15: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки и акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС.

0: ПС 38-61-10.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
4: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
3: Прям так и написать?
4: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
3: А дальше?
4: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
3: Это уже похоже на нормального помощника.
4: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
5: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.
5: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России повысят все виды пенсий. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Наши футболисты смогут принимать участие в международных соревнованиях. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Все виды пенсии будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 года предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет Газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человека просят перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там предлагают ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба, и будет падать. В субботу – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
3: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT. School Омск.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Мне светло.
13: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
14: Летний, жаркий, твой радио «Ваня».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах...

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-51-28-716.
5: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
9: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы. Депутаты предлагают запретить давать микрозаймы с 10 вечера до 6 утра. Россиянам рассказали об опасности грязных наушников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей, заявили в компании. Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200-300 евро или долларов, представляясь умным роботом от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают посмотреть, как зарабатывать, а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении. В Госдуме выступили с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, сообщает газета.ру. Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе отмечается, что именно в ночное время вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий. Поэтому возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений, подчеркнули авторы инициативы. Наушники, на которых скопили загрязнения, способны навредить не только коже, но и здоровью наружного слухового прохода. Об этом рассказала врач-отоларинголог Марина Салтанова. На поверхности наушников постепенно скапливается разнообразная грязь и определенные микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода создает благоприятные условия для их размножения. Если при этом на коже имеются микротравмы, риск развития воспаления значительно возрастает, объяснила врач в беседе с газетой.ру. Специалист уточнила, что одной из распространенных причин возникновения наружного отита как раз и становятся недостаточно чистые наушники.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
6: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53, Мира, 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
15: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
15: 14 00 00.
12: Не светло.
16: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
6: Радио Ваня. Лето.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода! Yeah.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Выбор хочу Валентина Евгеньевна. ОГРН
1: 319-554-3045-901. Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Омск. Встречай. Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду радио в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34». 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-08-716.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк». Проспект Комарова, 2/2.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Звучит легко. Радио «Ваня». Блин.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России повысят все виды пенсий. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Наши футболисты смогут принимать участие в международных соревнованиях. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 года предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человека просят перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там предлагают ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
1: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
3: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: за меня.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34». 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта в стране. Первоклассникам могут дать дополнительные каникулы. Ветеринары предупредили об опасности некоторых овощей для кошек и собак.
2: Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта в стране. Основная часть норм вступит в силу с 1 сентября. Полностью закон заработает с 1 марта 2027 года. В том числе он закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения моделей искусственного интеллекта. Вводятся две ключевые категории – суверенная и национальная большие фундаментальные модели. Предусматривается маркировка информационных материалов в аудио и визуальной форме, созданных с применением нейросети. Это коснется владельцев крупных сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.
1: Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Также министерство рекомендовало субъектам РФ установить летние школьные каникулы в новом учебном году с 27 мая по 31 августа. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027, говорится в сообщении ведомства.
2: Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как МОК призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
1: Ветеринары предупреждают об опасности некоторых овощей с грядки для собак и кошек. Питомцы могут отравиться луком, чесноком, картофелем и томатами. Наиболее вредны зеленые части продуктов – стебли, листья, ботва, передает телеканал «Арти». Кроме того, токсичны для домашних животных листья ревеня, вызывающие снижение уровня кальция в крови, а также виноград, крыжовник и изюм. Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков перечислил первые признаки перегрева у собак. Он отметил обездвиженность, учащенное дыхание и потерю сознания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 июля, отмечается день рождения футбольного свистка, день котенка, день полета на зонтике, день сбора черники и день Николы Теслы. Я так понимаю, день рождения у Николы сегодня.
1: Совершенно верно, да. Родился Никола в маленькой хорватской, сербо-хорватской деревне в 1856 году, как раз 10 июля. Гениальный американский изобретатель, да, сербского происхождения, потому что позже он переехал в Штаты, обладал феноменальной визуальной памятью, спал не более 2 часов в сутки, считал, что бесполезно тратить время на сон, потому что столько идей в голове роится. Тесла появился на свет во время мощнейшей грозы, из-за чего акушерка в шутку назвала его «дитя тьмы», на что мать ответила: «Нет, он будет дитя света». Ученый не имел семьи, панически боялся микробов, жемчуга и маниакально делил все окружающие его предметы, включая порции еды, на 3. Теслу преследовало обсессивно-компульсивное расстройство. Он всегда обходил здание отеля, где проживал, вокруг ровно 3 раза, прежде чем войти внутрь.
0: Ну, мне кажется, что у всех гениальных людей есть какие-то странности, да, назовем их так. Но они ничуть не мешают им совершать великие открытия.
1: Да, и жемчуг вызывал у него действительно физическое отторжение своей формы, фактурой и цветом. Из-за этой фобии ученый наотрез отказывался общаться с женщинами в жемчужных украшениях и мог отправить секретаршу домой, если она приходила на работу в жемчуге.
0: Да, если ваш муж не дарит вам жемчужные сережки, вы узнаете, может, у него такое же расстройство, как у Теслы. Может, он гений, просто у него с жемчугом не сложилось.
1: Задолго до появления современных технологий в 1926 году в интервью журналу «Кольерс» Тесла в деталях предсказал создание беспроводных устройств связи, ну, то есть прообразов нынешних смартфонов. Доказал превосходство переменного тока над постоянным, что позволило передавать электрическую энергию на гигантские расстояния с минимальными потерями. Изобрел двигатель на переменных магнитных полях. Он стал основой для большинства промышленных станков, вентиляторов, насосов и огромного количества самых разных бытовых приборов. То есть Никола Тесла — это человек, который помог человечеству жить еще комфортнее, удобнее и легче.
0: Эх, жаль, что Никола не живет в наши дни. Нам бы борщевик извести, он бы точно знал как. Вот я чувствую, что знает.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба, и будет падать. В субботу – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельно.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, впереди выходные, будем отдыхать, наслаждаться, а мы так и вообще будем целую неделю еще после выходных отдыхать. В отпуск мы с Алешкой уходим. Вот такое неожиданное счастье привалило для нас, и надеемся, что и для вас, ну, чуть-чуть отдохнете, в своих мыслях, как говорится, поковыряетесь, а может быть и не только в мыслях. Вообще каждый человек хоть раз мечтал найти какой-нибудь клад, ну, или выиграть в лотерею. Ну, или неожиданно, чтобы свалилось какое-то на него богатство в виде, не знаю, там, оставленного наследства, да, там, богатым дядюшкой, дедушкой.
1: Ну, такой, оставил такой и отбежал в сторону Австралии.
0: Самое интересное, что у некоторых это даже и сбывалось. Мы сегодня решили поговорить о неожиданном богатстве. Вот так вот раз, шли-шли и нашли 1000 рублей. Ну, а что, стали немножечко богаче? Стали. Ну, или, например, сшили смешного медведя, выставили его в интернеты ваши вот эти вот, а его раз и купили за 5000. А потому что сказали, какой милый мишка, а продайте его нам, пожалуйста. А вы говорите, нет, он не продается, это же ручная работа. А человек говорит, любые деньги. А ты говоришь, 5000. И он говорит, давайте. Вот, например, тоже, так же тоже бывает. Или я вот, например, помню, во времена, ну, скажем так, постсоветского, на постсоветском пространстве у нас был клуб во дворе, детский клуб. И мы там периодически устраивали чаепития, но не бесплатные. Мы, значит, каждый что-то пек дома, и у нас была такая ярмарка, да, мы приходили и там своими кексами, хворостом и всем торговали, и люди, которые приходили, могли купить чай и булочки. Да, вот мы такие вот организовывали. Тогда еще не было всего вот этого вот обязательно там санкнижки, вот эти вот все. Нет, дети напекли.
1: Сами бледненькие стояли, держась за стеночку, да, чтобы
0: Почему
1: не упасть?
0: Же бледненькие? Нет,
1: тоже
0: мы ходили. Ну, мы, во-первых, мы ели, во-вторых, у нас там рядом был кафетерий, там продавалось чудное мороженое с кленовым сиропом. И мы, естественно, ну, там, меняли одно на другое.
1: Приятные воспоминания о канадском детстве Варвары Теодоровны.
0: Итак, друзья, давайте-ка уже ближе к делу. Значит, как вы нечаянно немножечко разбогатели или множечко? Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там можно оставлять и голосовые сообщения. Еще у нас есть канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Очень просто его там найти и, соответственно, написать.
1: Ну, а автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Ух, сколько можно в нее набить богачек.
2: Ваня, Ваня, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и мы решили повспоминать те моменты нашей жизни, когда на нас свалилось, ну, большое или небольшое, но богатство. В разных его проявлениях и формах. Ирина Храмова отметилась в нашем канале в Максе. Когда я была маленькой, мы ездили с мамой в Анапу, и на газоне нашли там зеленую трешечку 3 рубля. Это было в 1986 году. Тогда это были очень приличные деньги, конечно, радости были полные штаны. Я напомню, что бутылка пива стоила 50 копеек.
1: Ну, а я напомню, что сейчас, если вы увидели деньги на газоне, их лучше не поднимать.
0: Нет.
1: Ну, как моя младшая дочь недавно учудила, увидела 500 рублей на газоне, спряталась за столб и кидала в них палкой. Говорит, мама, я сразу их не взяла в руки, но когда по ним проехал велосипедист, я поняла, что все нормально. Хотя тоже, опять же, они могут быть чем-нибудь опрысканы. А ну, как у тебя сыпь пойдет по всему туловищу. В общем, очень опасна эта история. Но мы-то говорим о том, когда еще времена были другими. Моя свекровь, пишет Анна, тут же в нашем канале в Максе, живет в Челябинской области. И когда копала огород, город Троицк, нашла две монетки. Большие. Отдала их нам. Мол, вдруг они ценные? Вы посмотрите, может, продайте. Но они так и лежат в баночке. А я вот сижу и думаю, а может, они стоят огромных денег? А я об этом и не знаю. Анечка, ну так что же проще? Возьмите и проверьте.
0: Делается это очень просто.

0: Гуглите, где в вашем городе находится клуб нумизматов, да, то есть коллекционеров монет. Сходите, они, кстати, бесплатно могут их оценить, прикинуть. Конечно, они занизят цену, но вы поймете, что если речь идет о приличных деньгах, значит, они будут стоить подороже.
1: Да, ну, кто-то у нас богатеет деньгами, а кто-то... людьми с Ухра, из Стерлитамака.
0: Рабовладелец?
1: Нет, мой самый большой выигрыш в лотерею – это мои дети, самый лучший мой проект за всю мою жизнь. Да, действительно, если в них все правильно вкладывать, то потом они вам будут выкладывать. Моя пока только отчебучивает.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. В Волгограде девушка выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Англии.
2: В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути от земляного полотна.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и мы решили поговорить о неожиданном богатстве. Ну а что, хотелось бы, чтобы раз вам и премию дали. Или, например, шел-шел и нашел что-нибудь. Или, может быть, богатый дядюшка оставил вам наследство. Или, может быть, вы разбирали старый сарай, а нашли золотые ложки. Вот Сергей Хапуженков отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете это сделать. Родился у нас сынок Георгий, пишет Сергей. Все его зовут Джордж. И купили мы, значит, старенький домик, начали разбирать веранду, чтобы ее приподнять, там приукрасить. И под полом нашли старинную именную кружку «Джордж» и две серебряные ложки. Привет моему любимому зайцу, моим деткам и жуковке, пишет Сережа. И фотография ложек и кружки, пожалуйста, вам предоставляется, чтобы вы точно уже знали, что Сережа не придумал эту историю.
2: Я как въедливый профессиональный историк поправлю. На самом деле на кружке написано Георг, потому что Джордж пишется с буквой И на конце. А Георг — это традиционное имя английских королей.
1: Но дело в том, что сынок-то у них Георгий, так что все сходится.
2: Все прямо один в один, да. А Анна отметилась в Максе, как-то шла на работу, работала продавцом в магазине элитных напитков, нашла 1000 рублей. Радости было невероятно. Но на следующий день на работе же нечаянно разбила коньяк вот примерно той стоимости, что и нашла. Поэтому вот и думаю, теперь радоваться находкам или же все это заблуждение. Ну, я не знаю, при чем здесь заблуждение, дорогая Анна, но радоваться находкам надо, но и тем не менее всегда им нужно иметь в виду одну простую вещь, да, что если кто-то теряет, то кто-то находит.
1: Ну, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Это же закон сообщающихся сосудов, и все должно быть в жизни в балансе. Конечно. Евгений,

0: мне вообще не везет в этой вашей лотерее и розыгрыше. Где-то читал, что кто-то в Москве в метро нашел 1 000 000 рублей. Как можно потерять такую сумму? Вот и получается, кто-то теряет, кто-то находит, подтверждает Евгений, собственно, наше все вышесказанное. Да, действительно, так ведь этот кто-то нашел и ведь сдал в правоохранительные органы, нашелся хозяин этой сумки и премного был благодарен. Да, так бывает.
1: Владимир Мурашов в Максе в студенческие годы поженились, родилась дочь, денег было бы мало, до зарплаты оставалось 3 дня, стипендия только через неделю. И, в общем, я иду в магазин с последним стольником, это был далекий 2003, и на сдачу в 5 рублей кидаю в игровой автомат, где крутилось колесико и показывало множитель выигрыша. Без всяких надежд при этом выиграл множитель на 200 и пришел домой с 1000, причем мелочью, ну понятно, автомат не выдавал купюр. И жена до сих пор не особо верит.
0: Ну хорошо, не особо верит. А что она, Владимир Сергеевич Мурашов, подозревает в таком случае?
1: Говорит, соседка видела тебя вчера на птичьем рынке. Ты там продавался.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура – до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу – понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Это ж такие деньжища в те времена, меня ж затрясло от шока. И вот нас тогда эти деньги, ну вот прям спасли в прямом смысле слова.
1: На самом деле есть люди, которым деньги просто как будто на голову падают. И вот одна из таких историй от Ирины Михайловны, тоже в нашем канале в Максе. У меня дочка, пишет Ирина, в детстве постоянно деньги находила. Вот реально ощущение, что ей под ноги их бросали. Причем никому больше из нашей семьи. И однажды мы поехали за грибами, далеко-далеко в лес, ей лет 10 было. И вот захотела она под кустик. Села, а рядом лежат 400 рублей по сотке, понимаете? Далеко от города, в глубине огромного леса. Именно ей привалило это счастье. Грибов мы, кстати, тогда много набрали. Ну и деньги навороженные там же в лесу нашли.
0: Виктория Трифонова как-то шла на работу. У меня в кармане были последние 500 рублей. Вижу, сидит человек в инвалидном кресле, ну и просит помощь, деньги. Я, не задумываясь, отдала, положила ему в коробочку свои вот эти последние 500 рублей. По дороге к работе нахожу целых 5000 рублей. Вот так вот помощь другим людям меня отблагодарила. Виктория из города Ставрополь.
1: Ну и еще одно сообщение от Ирины Музы. В 85-м году жили мы тогда в Пушкине, это пригород Петербурга. Дочка у нас родилась, сынишка уже был, стирки было много. Квартира коммунальная, и стирать приходилось по ночам. Знаете, моей мечтой стало приобретение стиральной машинки. И вот в один прекрасный день я нахожу в сумочке лотерейный билет. Сейчас, думаю, пойду на почту и выиграю стиральную машинку. И мужу говорю, мне деньгами брать или машинкой? А муж говорит, бери деньги, машинку сами купим, Ригу. Ну, я и пошла. Представляете, выиграла. Нет, не машинку, холодильник, но за 295 рублей. 5 рублей добавила и стала обладательницей трехсотенных, собственно, столько и стоила, видимо, стиральная машинка Рига.
0: Я, кстати, прикидываю, да, деньги это были очень серьезные, то есть везение фантастическое по тем временам.
1: А как? Как-то раз повезло вам, спрашиваем мы, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня FM», в канале в Максе «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шопера «Радио Ваня».
2: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

0: Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
12: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта в стране. Первоклассникам могут дать дополнительные каникулы. Ветеринары предупредили об опасности некоторых овощей для кошек и собак.
2: Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта в стране. Основная часть норм вступит в силу с 1 сентября. Полностью закон заработает с 1 марта 2027 года. В том числе он закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения моделей искусственного интеллекта. Вводятся две ключевые категории – суверенная и национальная большие фундаментальные модели. Предусматривается маркировка информационных материалов в аудио и визуальной форме, созданных с применением нейросети. Это коснется владельцев крупных сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.
1: Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Также министерство рекомендовало субъектам РФ установить летние школьные каникулы в новом учебном году с 27 мая по 31 августа. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027, говорится в сообщении ведомства.
2: Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как МОК призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
1: Ветеринары предупреждают об опасности некоторых овощей с грядки для собак и кошек. Питомцы могут отравиться луком, чесноком, картофелем и томатами. Наиболее вредны зеленые части продуктов – стебли, листья, ботва, передает телеканал «Арти». Кроме того, токсичны для домашних животных листья ревеня, вызывающие снижение уровня кальция в крови, а также виноград, крыжовник и изюм. Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков перечислил первые признаки перегрева у собак. Он отметил обездвиженность, учащенное дыхание и потерю сознания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 июля отмечается день рождения футбольного свистка, день котенка, день полета на зонтике, день сбора черники и день Николы Теслы. Я так понимаю, день рождения у Николы сегодня.
2: Совершенно верно, да. Родился Никола в маленькой хорватской, сербо-хорватской деревне в 1856 году, как раз 10 июля. Гениальный американский изобретатель, да, сербского происхождения, потому что позже он переехал в Штаты, обладал феноменальной визуальной памятью, спал не более 2 часов в сутки, считал, что бесполезно тратить время на сон, потому что столько идей в голове роится. Тесла появился на свет во время мощнейшей грозы, из-за чего акушерка в шутку назвала его «дитя тьмы», на что мать ответила: «Нет, он будет дитя света». Ученый не имел семьи, панически боялся микробов, жемчуга и маниакально делил все окружающие его предметы, включая порции еды, на 3. Теслу преследовало обсессивно-компульсивное расстройство. Он всегда обходил здание отеля, где проживал, вокруг ровно 3 раза, прежде чем войти внутрь.
1: Ну, мне кажется, что у всех гениальных людей есть какие-то
2: странности,
1: да, назовем их так. Но они ничуть не мешают им совершать великие открытия.
2: Да, и жемчуг вызывал у него действительно физическое отторжение своей формы, фактуры и цветом. Из-за этой фобии ученый наотрез отказывался общаться с женщинами в жемчужных украшениях и мог отправить секретаршу домой, если она приходила на работу в жемчуге.
1: Да, если ваш муж не дарит вам жемчужные сережки, вы узнаете, может, у него такое же расстройство, как у Теслы. Может, он гений, просто у него с жемчугом не сложилось.
2: Задолго до появления современных технологий в 1926 году в интервью журналу «Кольерс» Тесла в деталях предсказал создание беспроводных устройств связи, ну, то есть прообразов нынешних смартфонов. Доказал превосходство переменного тока над постоянным, что позволило передавать электрическую энергию на гигантские расстояния с минимальными потерями. Изобрел двигатель на переменных магнитных полях. Он стал основой для большинства промышленных станков, вентиляторов, насосов и огромного количества самых разных бытовых приборов. То есть Никола Тесла — это человек, который помог человечеству жить еще комфортнее, удобнее и легче.
1: Эх, жаль, что Никола не живет в наши дни. Нам бы борщевик извести, он бы точно знал как. Вот я чувствую, что знает.
0: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
10: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
13: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
12: А что можно делать?
13: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
12: А официанты и администратор?
13: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
12: То есть можно начать проще?
13: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
12: Нормально.
13: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
14: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, карнавальная ночь и крепкий орешек. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали, как вы уже поняли, художественный фильм.
3: На картинке подсказки два доктора, и явно у них не просто какие-то там отношения, как у коллеги с коллегой, а они друг другу нравятся, более того, может быть, даже и поженятся. И тут их застают дети. Я так понимаю, что это какое-то учебное заведение, и, возможно, это доктор и медсестра, и вот, пожалуйста, идут дети и видят, как...
2: Как двое взрослых людей обмениваются слюной. Ну, это же совершенно очевидно.
3: Вот, сдадут они их или нет, это еще вопрос десятый. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Я вот попыталась эту картиночку поближе придвинуть себе. У меня экран позволяет раздвинуть тачпад, да, позволяет раздвинуть. Действительно, дети, и даже у одной девочки немножечко приоткрыт рот, и она снимает на телефон этих двоих. Смотри, видишь?
2: Ах, современные детишки.
3: А это значит, что не увернуться им от гнева директорского. Все расскажут, все покажут. Ну, в общем-то, остается только надеяться, что история закончится хэппи-эндом.
2: Да, но тут все зависит, конечно, и от врача, и от медсестры, и от их отношения к этим самым детям. Если
3: неправильно им ставили уколы в попу, дети отомстят. Знаешь, бывает у человека легкая рука, а бывает вот тяжелая, и все. И вот он тогда...
2: Кость бывает широкая.
3: Бывает, да?
2: Да? Ой, там, чего только не бывает.
3: Друзья, художественные фильмы загадали. Еще раз напоминаю вам, автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет уже завтра, 11 июля, на автодроме «Игород Драйв».
1: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на Радио Ваня.
2: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, а мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали художественный фильм.
3: На картинке подсказки доктор и медсестра, а может быть это два доктора, проявляют друг другу нежные чувства. А дети, которые появились буквально из-за угла здания, то ли это школы, то ли, может быть, это действительно какой-то медицинский центр, подглядывают за этой картиной и даже немножечко удивлены. Возможно, эти люди скрывали свои отношения и сейчас, вот, пожалуйста, при свидетелях целуются.
2: Да-да-да.
3: Не будем ходить вокруг
2: да
3: около.
2: А дети там прям вообще в восторге, да? Это как в том анекдоте, да? Бублик, бублик! Кричали ему вдогонку злые дети, даже не подозревая, что Колобок смертельно ранен.
3: А какие варианты ответов вы нам предлагаете? Ну, во-первых, интерны, конечно же, тут же пришел на ум. Но я бы сказала, интерны — это все-таки не художественный фильм, а сериал. А у нас был загадан именно художественный фильм. «Вокзал для двоих» — тоже чудесная картина. Буквально недавно в повторе показывали по телевизору. Вот как это они делают? Как это получается, что вот эти старые фильмы, сколько бы раз их не показывали, и во сколько бы... Ты не можешь просто от них оторваться. Вот эти «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», да, и вот, все вот эти вот киношедевры.
2: Шедевры, да.
3: И ты смотришь, ты знаешь, что будет каждую минуту следующую.
2: Но часто нам вообще с высоты прожитых лет очень сложно объяснить самим себе, как это в условиях советской цензуры, да, можно было создавать какие-то совершенно уникальные, да, человечные произведения искусства.
3: Да, и один из человечных произведений искусства, я уже его назвала, был загадан сегодня. Действительно, конечно, это «Служебный роман», очень многие догадались. Мы выбрали победительницу в количестве одного человека, и это Анна Андреевна.
2: Дорогая Анна Андреевна, вы получаете два билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые дети. В программе четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. Уже завтра, 11 июля, на автодроме Игора Драйв. Начало в 14:00.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 июля, и по народному календарю отмечается день Самсона Синогноя. Не самое приятное, конечно, название, но знаете ли, почему? Почему так назвали этот праздник? Дело в том, что в это время...
2: Это праздник, ребята! Синогной!
1: В это время часто шли дожди, и заготовленное сено намокало и портилось.
2: Становилось не таким хрустящим, как еще было вчера, да?
1: Кроме того, дождь на Самсона обещал еще 7 недель мокрой погоды до самого бабьего лета. Даже и поговорка такая была: на Самсона дождь, 7 недель тож. Деньги на улице поднимать сегодня нельзя. Говорят, что они принесут сплошные неприятности.
2: Хорошо, вот если банкомат расположен прямо на улице, я не могу им воспользоваться сегодня?
1: Не роняй банкомат-то, поднимать нельзя. А брать, видимо, как-то все-таки можно.
2: Я такой неловкой.
1: У меня банкомат упал. Если уж так случилось, что он упал, и ты поднял деньги, то их нужно раздать людям, которые нуждаются в них больше, чем ты.
2: Не раздать, а потратить. Так оживить экономику.
1: Нельзя давить своей властью и возможностями на других людей, заставляя что-то делать.
2: Другим тоном это прочитай, пожалуйста, я умоляю, для того, чтобы людям понятно стало.
1: Нельзя давить своей властью и возможностями на других.
3: Еще!
1: Заставляешь.
3: Больше хардкора!
1: Не хрюкай. Значит, девушкам нельзя долго смотреться в зеркало. Можно испортить свою красоту. Нельзя находиться рядом с березами, особенно влюбленным. Сегодня это дерево может навести печаль да тоску в отношениях.
2: Да, и обеспечить вас шикарной сеной лихорадкой, например.
1: Не рекомендуется планировать на этот день важные любовные дела. Признаваться в чувствах, приглашать на свидание, делать предложение руки и сердца, свататься.
2: А кто демографию будет поднимать в стране?
1: Знаете, что запустили сервис знакомств для построения отношений серьезных. Называется он «По любви», и один из основателей сервиса «Православный христианин». Так вот, он уверен, что люди должны знакомиться не просто вот сегодня встретились, а завтра разошлись. И именно поэтому в этом сервисе даже есть ограниченное число лайков. Вы не можете свайпать всех понравившихся вам мужчин или женщин и выказывать им свое почтение.
2: И симпатию.
1: Да, более того, ты заходишь туда, тебя очень сильно со всех сторон проверяют. И потом, когда ты выбираешь какого-то человека, тебе его предлагают по твоим интересам.
2: И справка из налоговой, из диспансера.
1: А хотелось бы. А вот хотелось бы.
2: Хороший сервис, ребята, надо воспользоваться.
1: Надо брать.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. В Волгограде девушка выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Англии.
2: В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути от земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 миллиметра с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.
1: В Волгограде девушка выбросила в окно более 7 миллионов рублей по указанию мошенников. Неизвестный общался с ней по телефону под видом курьера и попросил назвать код для получения посылки. После этого ей стал звонить представитель финансовой организации. Он запугал женщину тем, что с помощью ее персональных данных финансируются недружественные страны. Чтобы избежать уголовного дела, она должна передать все сбережения для отправки их на безопасный счет. Пострадавшая вскрыла сейф матери и выкинула деньги из окна курьеру. По горячим следам его удалось задержать. Как сообщили в региональном управлении МВД, одну часть средств он успел передать неизвестным, другую оставил себе.
2: Стандарты высшего образования включат дисциплину «Русский язык как государственный». Поручение Миноборнауки дал Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля. Новый модуль станет обязательной частью социогуманитарного

0: Молекулярного ядра для студентов всех специальностей. Итоговый доклад о реализации программы глава ведомства Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года. Глава государства также поручил правительству провести анализ законодательства о государственном языке в части обязательного использования русского языка в публичной информации и рекламе.
1: Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Англии и Уэльсе. По данным Национальной статслужбы, оно третий год подряд занимает первое место по частоте использования в двух регионах Великобритании. Вторым по популярности мужским именем стало Ноа, на третьем – Лео. Девочек в Англии и Уэльсе чаще всего называют Оливия. Это имя остается самым популярным четвертый год подряд. На втором месте – Лили, на третьем – Амелия.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны разногласия и споры, но благодаря вашей тактичности все дискуссии будут конструктивными.
2: Овны мужчины, вам нужно действовать предельно осторожно, чтобы не потерять то, что вы так долго создавали.
1: Тельцы женщины, будет возможность встретиться с друзьями, пообщаться с людьми, которых вы давно не видели.
2: Тельцы мужчины, день благоприятен с финансовой точки зрения и в романтических отношениях, также может принести перемены к лучшему.
1: Близнецы женщины, некоторые из вас найдут верный способ превратить свои хобби в прибыльную профессию.
2: Близнецы мужчины, вам очень хочется обновления всего и вся, а терпения маловато, поэтому не суетитесь.
1: Раки женщины, к вам часто обращаются люди, которые ловко используют других в своих целях. Не разрешайте садиться себе на шею.
2: Раки мужчины, избежать ошибок помогут добрые советы и чужой опыт.
1: Львы женщины, будет возможность реализовать старые идеи и сосредоточиться на разнообразных увлекательных проектах.
2: Львы мужчины, желательно избегать ситуаций, связанных с риском. Удача едва ли вам улыбнется.
1: Девы-женщины, даже привычные дела могут казаться особенно сложными, но, к счастью, найдутся люди, готовые вам помочь.
2: Девы-мужчины, не стоит бояться новых дел. Они будут не так сложны, какими покажутся на первый взгляд.
1: Весы-женщины, вам не приходится стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Просто будьте искренни и ведите себя естественно.
2: Весы-мужчины, избегайте спешки на переговорах, чтобы все решения были тщательно обдуманы.
1: Скорпионы-женщины, стоит быть осторожнее и внимательнее к мелочам. Сегодня легко допустить ошибку.
2: Скорпионы-мужчины, если тщательно обдумывать каждый шаг и пытаться анализировать ситуацию, многое можно изменить к лучшему.
1: Стрельцы-женщины, ничего не предпринимайте под влиянием эмоций. Старайтесь быть более рациональными.
2: Стрельцы-мужчины, наведение порядка в деловых отношениях потребует твердости и решительности.
1: Козероги-женщины, вы импульсивны и нетерпеливы. Однако общение с дружелюбными людьми положительно сказывается на вашем настроении.
2: Козероги мужчины, именно сегодня нужно довести до конца наиболее важные проекты. Не отвлекайтесь на мелочи.
1: Водолеи женщины, многое будет даваться проще обычного. Непреодолимых преград не возникнет.
2: Водолеи мужчины, вам кажется, что вы работаете не слишком интенсивно, но итоги дня вас приятно удивят.
1: Рыбы женщины, не стоит принимать важные судьбоносные решения и давать клятвы и обещания. Сегодня у вас облегченная программа.
2: Рыбы мужчины, наиболее приятным и продуктивным день сложится для тех, кто прямо с утра начнет реализовывать внятно заявленные цели.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июля, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура до плюс 32. Ветер западный, северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В субботу понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудникам которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия первой в мире начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабово Субианто, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей. Только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
15: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
18: Школьная дискотека. Дискотека.
19: Фабрика звезд.
20: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
21: 12+.

0: мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
1: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Донного Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
14: Мне светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Все российские аэропорты оборудуют медпунктами с 1 сентября. Мошенники активизировались с продажей поддельных билетов на летние мероприятия. Курьеры и продавцы стали самыми востребованными вакансиями для подростков. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медпунктами по единому стандарту. Помощь в них смогут получить пассажиры, сотрудники, а также встречающие и провожающие. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Курин. И пишет РИА Новости. По его словам, соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а ответственность за организацию медпунктов возлагается на руководство воздушных гаваней. Парламентарий пояснил, что ранее оснащение таких пунктов могло сильно различаться. Теперь же вводится единый стандарт по всей стране. При этом медпункт – это не поликлиника и не стационар. Задача такой точки – оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь, уточнил депутат. Если человек не может дойти до места самостоятельно, врачи приедут к нему в другой терминал или даже к самолету. Мошенники наладили сбыт фальшивых билетов на летние концерты и фестивали. Они продают один QR-код нескольким покупателям и создают фишинговые сайты. Обман вскрывается только на входе, когда пройти удается лишь первому предъявителю. А еще преступники публикуют объявления о якобы вынужденной продаже билетов, а после получения денег пропадают или присылают недействительный документ. В соцсетях и мессенджерах они запускают фальшивые конкурсы, победителю предлагают оплатить комиссию или налог, после чего доступ к билету не предоставляют. Чтобы не стать жертвой, рекомендуется покупать билеты только на официальных сайтах организаторов, не переводить деньги незнакомцам и не сообщать коды из СМС. Курьеры и продавцы стали самыми востребованными вакансиями для подростков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Как выяснили аналитики, 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, 7% на работу, еще 10% только на стажировку. При этом крупный и средний бизнес нанимает подростков чаще. Среди компаний с персоналом от 100 человек таких 24%, среди малого бизнеса лишь 11%. Сами школьники, разместившие резюме, чаще претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих. При этом 23% родителей сообщили о подработке детей в течение всего учебного года, а 27% поддерживают исключительно летнюю занятость для ребенка.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Я больше не боюсь.
12: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
13: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
4: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу.

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Не светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Зарубежный роуминг в России перестал обходить блокировки. Среди россиян в Турции растет спрос на сладости. В Netflix задумались о запуске прямых эфиров. Здравствуйте, в студии «Радио «Ваня» Алексей Акопов. Владельцы сим-карт зарубежных операторов больше не могут использовать роуминг для доступа к сайтам и сервисам, заблокированным в России. Об этом сообщили «Известиям» пользователи таких карт. Ранее при подключении через международный роуминг трафик проходил через инфраструктуру иностранных операторов, что позволяло обходить российские ограничения. Теперь этот способ перестал работать, подтвердили источники, близкие к телеком-компаниям. В Минцифры пояснили, что к трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, применяется тот же режим фильтрации, что и для российских пользователей. Речь идет о полном ограничении доступа. Блокируются только ресурсы, доступ к которым ограничен по закону. Остальные сайты продолжают работать. В ведомстве отметили, что подход направлен на безопасность цифрового пространства, говорится в сообщении. Российские туристы на турецких курортах заметно сократили покупки изделий из натуральной кожи и меха, отдавая предпочтение текстилю, парфюмерии, косметике и традиционным сладостям. Об этом сообщил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции Акин Беке. Еще несколько лет назад многие россияне приезжали в Турцию, в том числе за кожаными изделиями и мехами. Сегодня спрос заметно изменился. Туристы чаще выбирают качественный текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости. На решение покупателей влияют и изменения потребительских привычек и рост цен, сказал Беке в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что турецкие сладости, кофе, чай, специи, сувениры остаются одними из самых популярных покупок у российских путешественников. Их удобно перевозить, а цены остаются конкурентоспособными по сравнению с другими странами. Изменение структуры трат эксперт связывает как с удорожанием натуральной кожи, так и с общим трендом. Туристы приезжают в Турцию в первую очередь ради пляжного отдыха и уделяют шопингу меньше времени, предпочитая недорогие и практичные приобретения. В стриминговом сервисе Netflix задумались о запуске прямых телеканалов и продаже подписок на сторонние стриминговые сервисы через свое приложение, чтобы повысить вовлеченность аудитории на фоне усиления конкуренции. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным источников, руководство компании обеспокоено снижением показателя вовлеченности пользователей временем просмотра контента и завершения просмотра фильмов и сериалов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель. На Малиновой Луне.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до

0: колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часа, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени не сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио.

солнце свет, выбил окна рассвет. Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прожить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Travel F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спасибо.

0: 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в идеале на раздаче.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
7: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
6: Прям так и написать?
7: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
6: А дальше?
7: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
6: Это уже похоже на нормального помощника.
7: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 11 июля, в Омске ясно, без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 24. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
3: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня! Радио Ваня!

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53, Мира, 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло!
6: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
2: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Hello?
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи.

0: Реклама на радио Ваня.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: все. И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
3: Без тебя в жизни нет,
4: я не могу найти,
3: сколько ни жми стене,
4: сквозь нее нет.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.